Шакерная мусор, бестатисмат, пуха от кома, мне наливать паничку, пато златой, я вы же наисти сладкой.